Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: реклама.
1: И вот она, опасная ситуация.
2: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: Потому что Радио DFM.

Радио DFM. В Москве 4 часа. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.
0: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на gfm.ru.
4: Right now.
0: А теперь тусовка
4: on DFM.
0: Потому что

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Кавказ. Реклама.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

Радио DFM. DFM. В Москве 6 часов. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
0: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
0: Плати по миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В субботу в Вологде ожидается преимущественно пасмурная погода, плюс 23 градуса, вечером плюс 21, все это без осадков, ночью плюс 17, возможен дождь.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Город меняется, меняются маршруты. Автосалон Tenet Автоэкспресс теперь по новому адресу. Комфортные автомобили Tenet от официального дилера на Окружном шоссе 30. Tenet Автоэкспресс. Новый адрес, гарантия качества, надежная репутация, многолетний опыт. Приезжайте в Вологду, Окружное шоссе 30. Звоните 71 50 50.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон», Ленинградская, 71, корпус 4, Сокол, ТЦ «Арбат», телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца июля.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профильцентре. От производителя. Звоните 54 54 54.
9: Ищешь стабильность?

Радио DFM. DFM. В Москве 7 часов. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю Ашан Красная Птица 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Флейм, Марго, Леша Свик, Ния Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец. Вместе со звездами хайпа. Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. Мы в сети. Новости, мемы, фото, музыка. Все это и многое другое в официальном канале Радио ДФМ в Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись. А теперь тусовка.
5: ДФМ.
4: Потому что...

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В субботу в Вологде ожидается преимущественно пасмурная погода, плюс 23 градуса, вечером плюс 21, все это без осадков, ночью плюс 17, возможен дождь.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Плей, Марго, Леша Свик, Миа Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец. Вместе со звездами хайпа. Билеты на kassir.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
1: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: Потом.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекции уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM.
6: Под

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В субботу в Вологде ожидается преимущественно пасмурная погода, плюс 23 градуса, вечером плюс 21, все это без осадков, ночью плюс 17, возможен дождь.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru 6+.
4: Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Плей, Марго, Леша Свик, Ния Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец. Вместе со звездами хайпа. Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
0: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
0: Потому что.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыли медузы Henry Camomile. Don't Wanna Go Home.
0: Второе место.
2: Number two.
3: На второй позиции оказались Bieber X и Faithless. New Religion.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лучшим треком прошлой недели считается Феникс, Маршмелло и Portugal The Man.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит сегодня в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: И вот она, опасная ситуация.
5: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Премьера на домашнем.
10: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
9: О таком враче мечтают многие.
10: Я здесь, рядом.
9: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
12: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
13: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
14: Здесь что-то есть.
13: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». Уже в кино. 18+.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
16: А дальше тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В субботу в Вологде ожидается преимущественно пасмурная погода, плюс 23 градуса, вечером плюс 21, все это без осадков, ночью плюс 17, возможен дождь.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM. Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

0: Каждое буднее утро на Радио Дефа.
1: Трекан 2 штуки 26 года. Миша Миллер. Hey, na na na. Ну что ж, следующий ремейк до сих пор ревет корпоративы. Кактусик линолеум. Трек

0: Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
1: Лето в разгаре, а значит, пришло время для первой распродажи июля. С 3 по 5 июля загляните на сайт stroylandia.ru. Ждем вас за скидками до 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
2: О, стройландия.ру. 46-0-60. Гуатринг. Эстатамтик. 28А. Угрен 115-565-804-5963.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В субботу в Вологде ожидается преимущественно пасмурная погода, плюс 23 градуса, вечером плюс 21, все это без осадков, ночью плюс 17, возможен дождь.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Город меняется, меняются маршруты.
4: Автосалон Tenet Автоэкспресс теперь по новому адресу. Комфортные автомобили Tenet от официального дилера на Окружном шоссе 30. Tenet Автоэкспресс. Новый адрес, гарантия качества, надежная репутация, многолетний опыт. Приезжайте в Вологду, Окружное шоссе 30. Звоните 71 50 50.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон», Ленинградская, 71, корпус 4, Сокол, ТЦ «Арбат», телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца июля.
7: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
8: Конечно, в «Легионе». Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
9: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
0: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54-54-54. Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70-72-82.

0: это происходит каждое буднее утро на Радио Дефа.
1: Слушай, у нас впереди игра «Смехотерапия». Мы здесь обсуждаем какие-то такие незначительные, но все-таки проблемки и смеемся над ними. Правильно я понимаю, что твоя проблема заключается в том, что ты не знаешь, как к тебе обращаться? Выбрать.
2: Да нет, я знаю. Проблем очень много, но одна из главных — черешня на рынке 2500 за 1 килограмм.
1: Серьезно?
3: Надо именно сейчас пойдем разберемся.
1: Черешня, ты не права.
3: Я не права. Пойдем разберемся с черешней, да? Черт такая дорогая. Внимание, внимание. Начинается смеянс смехотерапии. Так что, Вавандры, давай, ржи!
0: Шоу «Разбудильники» на Радио Дефа. Реклама.
4: Все говорят бизнесу: держитесь. А «Точка Банк» говорит: держите. Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
5: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
6: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
7: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей. 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
11: Без комиссии.
8: Что-что?
11: Эквайринг без комиссии.
8: Что?
11: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
8: Что?
11: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
12: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
13: Говорит ваш капитан. Мы набрали необходимую высоту.
14: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
15: Здесь что-то есть.
14: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». Уже в кино. 18+.
0: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
16: On DFM.
0: Потому

0: уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
1: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Лето в разгаре, а значит, пришло время для первой распродажи июля. С 3 по 5 июля загляните на сайт stroylandia.ru. Ждем вас за скидками до 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
5: О, stroylandia.ru. 46 60 год Оренбург. А из автоматики 28А. Угрен 115 565 804 39 63.
6: Ищи стабильный

телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде 70 72 82. DFM.

0: треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. Сегодня 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено, как действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по сбору денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
5: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
10: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
14: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
15: Накопить на квартиру надо.
16: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
17: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
18: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
19: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
0: А дальше тусовка.
20: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В субботу в Вологде ожидается преимущественно пасмурная погода, плюс 23 градуса, вечером плюс 21, все это без осадков, ночью плюс 17, возможен дождь.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Пока все вокруг придумывают, как повысить цены, пицца-фабрика придумала, как их снизить. В нашем приложении ежедневные скидки на все. Пицца, роллы, десерты, горячие, закуски, напитки. Не веришь? Зайди и проверь.
4: ОО «Ямал», Вологда, окружное шоссе, дом 9Д, помещение 29, ОГРН 12-43-54-116, 12+.
5: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
6: Конечно, в «Легионе». Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
7: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27, телефон 265-400.
8: В «Люксе»?
9: Да-да, в «Люксе». Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в «Люкс». Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве полдень. Радио DFM.

0: Раннее утро на радио Дефа.
1: I like to move it. Оно?
2: Да, I like to move it. На венгерском, на японском, на испанском и на чешском.
3: Рисало мудишь, удишь, рисало мудишь, удишь, рисало удишь.
2: Удишь, удишь. Это был венгерский язык.
1: Так.
2: Дальше переходим к японскому языку. Готово? Слушаю.
4: Одору но суки-суки, тотемо суки-суки. Миннамо!
2: Суки! Ну что же, дальше у нас испанский язык.
1: Hola.
5: Quiero mover el bote, quiero mover el bote. Le gusta.

0: Разбудильники на радио ДФМ. Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Гигабайты минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильности миокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
9: Ну?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
12: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
13: Я в панике. Доллары забыла купить.
14: Зачем доллары?
13: А как за границей платить?
14: Плати по миру.
13: Как?
14: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
13: Ага.
14: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
13: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
14: Да. А также букинг и подписки.
15: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
16: Все говорят бизнесу «Держитесь». А «Точка Банк» говорит «Держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
17: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
18: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
19: А теперь тусовка.
20: On DFM.
19: DFM.

0: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
1: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение. И летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 71 50 50. Цена действительно для Tenet T4L в комплектации «Актив».
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50 60 98.
4: Акция действует до конца июля.
5: Док, прием, док. У нас проблемы. Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку.
6: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс. С Вологды Герцена 121 или звони 29 65 70.
5: Спасибо, док. Доктор Ноут, Герцена 121.
7: Телефон рекламной службы радио DFM Вологде 70 72 82.

0: Реклама.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
0: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я сама». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
6: Только 2.
7: О, как раз еще и самоката привезли.
8: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
9: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.
11: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
12: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
13: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
17: Ну?
16: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
18: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
19: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
20: В ленте.
0: А дальше тусовка.
20: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодняшним субботним вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается преимущественно пасмурная погода и плюс 21 градус. Ночью возможен дождь и плюс 17. Завтра утром осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 18.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: DFM. Эй, сосед, а ты где забор покупал?
4: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
5: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 13 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Утреннее утро на радио Дефа.
1: Если кратко, муж говорит, да приходите все к нам на майские праздники. И потом резко меняется картинка. Маленькая девочка держит за волосы маленького мальчика, ровесника, и говорит, заткнись.
2: Причем и рот ему тоже закрывает, знаешь, ладонью.
1: Нет, ну правда, это что, у вас у всех мужчин прошивка такая?
2: Да.
1: А пошлите все к нам.
2: Да.
1: А у всех девушек сразу реакция, у нас не убрано.
2: Причем...
1: А потом ты будешь посуду мыть. И у нас есть просто классная история, которая с нами любезно поделились. Однажды один мужчина
2: так.
1: ехал в автобусе и пригласил весь автобус к себе в гости.
2: Это true story? Настоящая история?
1: Да, да, да. И весь автобус пришел, самое интересное.
2: Ну, ты знаешь, почему по такому принципу работаем мужики?
1: Да.
2: Потому что вселенная всегда вознаграждает...
1: За щедрость.
2: Как по-английски? Blessed is the hand that giveth and the one that taketh. А как по-русски это перевести?
1: Не знаю. Ну, потратил весь ты семейный бюджет. Ну и...
0: Шоу «Разбудильники» на Радио Дефа. Реклама.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
12: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
13: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
14: В прятки интереснее втроем.
15: А для футбола нужно хотя бы четверо.
16: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
17: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
18: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктах миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
19: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
20: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
21: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я сам». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
0: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
22: On DFM.
0: DFM.

0: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
1: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Город меняется. Меняются маршруты. Автосалон «Теннет Автоэкспресс» теперь по новому адресу. Комфортные автомобили «Теннет» от официального дилера на Окружном шоссе 30. «Теннет Автоэкспресс». Новый адрес. Гарантия качества, надежная репутация, многолетний опыт. Приезжайте в Вологду, Окружное шоссе 30. Звоните 71 50 50.
3: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль-центр.
4: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыли медузы Henry Camomile. Don't Wanna Go Home.
0: Второе место.

0: позиции оказались Бибер Рекс и Faithless, New Religion.
1: Первое место.
0: А вот лучшим треком прошлой недели считается «Феникс», «Маршмелло» и «Portugal the Man».
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит сегодня в 15 на радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама. Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
3: В «Велкой Поповице» даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
7: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персика? Не многовато?
8: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
9: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
12: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
13: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
10: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
14: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
15: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты. Проекты России. 0+.
16: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
17: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
10: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей. И выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей. С выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию выделения Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0+.
1: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодняшним субботним вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается преимущественно пасмурная погода и плюс 21 градус. Ночью возможен дождь и плюс 17. Завтра утром осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 18.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: Дифа. В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Ищи стабильную.

0: это происходит каждое буднее утро на Радио Дефа.
1: У плетня заросшая крапива.
2: Заросшая крапива.
1: Заросшая, да.
2: Обрядилась ярким перламутром. Угу. И, качаясь, шепчет шаловливо.
1: С добрым утром. И куплетом уже идет: задремали звезды золотые, задрожало зеркало затона, брежет свет на заводи речные.
2: На заводы речные, на хорошо.
1: Хорошо, и румянит сетку небосклона.
2: Единственный минус – ты не на стульчике стоишь.
1: Для этого надо было стоять, да? Встать на стульчике.

0: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
1: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение. И летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 715050. Цена действительно для Tenet T4L в комплектации «Актив».
3: Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
4: Лето в разгаре, а значит, пришло время для первой распродажи июля. С 3 по 5 июля загляните на сайт stroylandia.ru. Ждем вас за скидками до 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
5: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54 54 54.
6: Ищешь

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодняшним субботним вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается преимущественно пасмурная погода и плюс 21 градус. Ночью возможен дождь и плюс 17. Завтра утром осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 18.
0: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Пока все вокруг придумывают, как повысить цены, пицца-фабрика придумала, как их снизить. В нашем приложении ежедневные скидки на все. Пицца, роллы, десерты, горячие, закуски, напитки. Не веришь? Зайди и проверь.
4: ОО «Ямал», Вологда, окружное шоссе, дом 9D, помещение 29, ОГРН 12-43-54-116, 12+.
5: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», дальняя 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы 5.
6: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: по местам. DFM Top 30. DFM Top 30. Лучшие треки недели. On DFM.
1: Да, время летит действительно быстро, уже первый летний месяц позади. Июнь прошел, наступил июль, и пусть еще есть время до середины лета, тем не менее сложно не заметить, как быстро оно проходит. Но мы сделаем так, чтобы оно проходило чуть-чуть поярче. Это DFM Top 30, меня зовут Женя Кротов, у нас суббота, и мы снова собрались, чтобы подвести итоги недели, послушать главные треки, собственно, прошедшей семидневки. Давайте начинать. Let's go. Ну и на старте давайте вспомним, что за треки в прошлый раз были на вершине. Best tracks
0: of the week. Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
1: На третьей строчке тогда оказались Медузы и Henry Camomile. Трек под названием Don't Wanna Go Home.
0: Второе место. Number two.
1: На второй позиции были Bieber X и Faithless, New Religion.
0: Первое место. Number one.
1: А вот лидером прошлой недели оказался трек под названием Phoenix от Marshmello и Portugal The Man. Вот так у нас выглядела тройка лучших. Естественно, там нас ждут перемены, но наступят они гораздо быстрее, прежде чем мы доберемся до тройки. Прямо сейчас кто-то у нас вылетит из чарта. Прощаемся мы сегодня с двумя треками. Первый из них — это Love You Fly, Loud Luxury и Эмили Робертс. Работа так и не побывала на вершине. А также сегодня вылетает работа под названием «Тону» — это Holy Flame. Да, друзья, вот именно эти два трека у нас сегодня покидают наш чарт, наш список. Посмотрим, смогут ли они вернуться, ведь такое тоже бывает. А еще узнаем, кто, собственно, займет их места. Ну и давайте начинать наш подъем. Открывает DFM Top 30 сегодня работа под названием Think About Us. Это Соня Фадера и D.O.D.
0: 30 место. Number 30.

0: This Feeling — это Fast Boy. Не очень понятно, про какие чувства они говорят, хотя, учитывая, что сразу 7 строчек потеряли, это, видимо, что-то про обиду. Ну, дважды были на вершине, так что не так уж и обидно, собственно. Продолжим мы работу под названием Better Times. Это Робин Шульц и Барбс.
1: 28 место. Number 28.

Робин Шульц Барбс, работа, которая одну неделю с нами, лишь на одну строчку поднимается. Это не очень хороший результат на самом деле, потому что, ну, бывало и лучше. Далее мы послушаем работу, которая, возможно, здесь окажется. Это Байер, работа под названием Call Out.

0: Out For You. Вот такой у нас потенциал. Работа, которая впервые здесь оказалась в этом статусе. И, возможно, впервые окажется в чарте на следующей неделе. Кто знает, это мы будем выяснять уже через 7 дней. А пока продолжаем расставлять треки по своим местам.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: Накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
11: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
12: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
13: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
14: Здесь что-то есть.
13: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». Уже в кино. 18+.
1: ДФМ. ТОП 30. ДФМ. ТОП 30.
0: Это DFM Top 30, мы только что начали подводить итоги, и здорово, что вы нашли время к нам присоединиться. Продолжаем работы под названием Zone. Это у нас новинка от MK и Poppy Back Song.
1: 27 место. Number 27.

Move Into The Sun, это уже Элли, Male Angel, работ, которая также лишь одну неделю с нами и также на одну строчку поднимается. Что-то новинки прошлой недели у нас не сильно себя показывает. Но давайте немного отвлечемся, чтобы послушать другую работу уже Элли вместе с Дэвидом Гетто и French

0: Работа с нового альбома «Ужели» вместе с Дэвидом Гетто и Френч Монтана сделана. Называется «Shine». Послушали ее. Ну а сейчас возвращаемся к нашему списку. У нас на очереди трек под названием «I Can't Wait». Это Боб Синклер и Кейза.
1: 25 место. Number 25.

0: Where's My Husband? Это Рэй, Дэвид Гетта и Хайбатон. Понятно, кого они ищут. Тем более, трижды были на вершине. В целом, там они уже все, что нужно для себя нашли. Ну а мы ищем следующих участников. Они, кстати, здесь совсем скоро. Не переключайтесь.
1: Реклама на
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Город меняется. Меняются маршруты. Автосалон «Теннет Автоэкспресс» теперь по новому адресу. Комфортные автомобили «Теннет» от официального дилера на Окружном шоссе 30. «Теннет Автоэкспресс». Новый адрес. Гарантия качества, надежная репутация, многолетний опыт. Приезжайте в Вологду, Окружное шоссе 30. Звоните 71-50-50.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца июля.
7: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: это DFM Top 30. Хорошая музыка, чтобы сделать ваш выходной еще лучше. Слушаем Miles Away, это Offenbach.
1: 23 место. Number 23.

0: Ultra. Вот такая новинка прошлой недели, которая получше себя показывает. Плюс 3 строчки набирает, но получше, чем предыдущие. Если вдруг вы пропустили, у них там не слишком все сдалось. Так что, возможно, это до, ну, хотя бы следующей десятки, но доберется. Мы, кстати, тоже уже скоро там окажемся. Слушаем Graceland. Это Yearbox.
1: 21 место. Number 21.

0: под названием Graceland является финальной в этой десятке лучших. Ну, вернее, первой. Короче говоря, следующие работы будут уже в следующей десятке, куда мы и отправимся, друзья, уже в ближайшее время. Главное, дождитесь его вместе с нами.
1: Реклама. Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
8: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
9: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении.

0: Не самокат, 6+.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца» в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа, подобный на Туту, только 6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
4: ДФМ. ТОП 30.
5: ДФМ ТОП 30. Это ДФМ ТОП 30. Мы с вами ровно 10 классных работ уже послушали. Но сейчас напомним, кого мы оставили дам позади, и ворвемся в следующую десятку.
4: 30 место.
5: Соня Фадера и D.O.D. Think About Us.
4: Девятое место.
6: Number 29.
5: Fast Boy, This Feeling.
4: Двадцать восьмое место.
6: Number 28.
5: Робин Шульц и Барбс, Better Times.
4: Двадцать седьмое место.
6: Number 27.
5: MK и Poppy Backsom, Zone.
4: Шестое место.
6: Number 26.
5: Ужель и Мэйл Энджел. Move on to the sun.
4: 25 место.
6: Number 25.
5: Боб Синклер и Кейза. I can't wait.
4: 24 место.
6: Number 24.
5: Рэй, Дэвид Гетта и Хайптон. Where is my husband?
4: 23 место.
6: Number 23.
5: Оффенбах. Miles away.
4: 22 место.
6: Number 22.
5: Enota и 54 Ultra. Talk to you.
4: 21 место.
6: Number 21.
5: Yearbooks, Graceland.
4: 20 место.
6: Number 20.
5: Ну а здесь у нас намек на нас. Это мод.
7: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не без укоризни. Но я сам уровал прямо в эти куплетики. Наш

0: Give Me Something – это One Republic, которым все равно, что просить. Ну что ж, такие люди тоже бывают, но далеко у них подняться в этот раз не получилось. Они вообще на 3 строчки спускаются. Кстати, следующая работа набирает, причем сразу 5. Right – это Clan Carousel.
1: 18 место. Number 18.

Light, это клан Carousel. Сегодня они набирают 5 строчек. Очень недурно, учитывая, что они бывали уже на вершине, а значит, далеко спустились вниз и снова возвращаются. Посмотрим, как оно будет. Ну а мы пока послушаем еще один потенциал под названием Renito. Это он.

0: вот и Инна, девушка, которая на сцене абсолютно всю свою жизнь, успела уже и на вершине побывать абсолютно, и спуститься, и потеряться абсолютно, и полностью потом вернуться и снова сюда врываться к нам. Что ж, вот такой от нее потенциал. Будем надеяться, что он чего-нибудь добьется. Но мы с вами готовимся лететь дальше. Надеюсь, что вы с нами.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодняшним субботним вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается преимущественно пасмурная погода и плюс 21 градус. Ночью возможен дождь и плюс 17. Завтра утром осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 18.
1: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Лето в разгаре, а значит, пришло время для первой распродажи июля. С 3 по 5 июля загляните на сайт stroylandia.ru. Ждем вас за скидками до 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
5: О, стройландия.ру. 46-0-60. Гуадринг. Айстатамтик. 28А. Огрен. 115-565-804-39-63.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
9: Ищешь стабильный?

0: ТОП-ФМ. ТОП-30. Лучшие треки недели.
1: Best tracks of the week.
0: Радио ТОП-ФМ.
2: ДФМ ТОП-30 продолжается. Мы с вами летим бодро, летим достойно и слушаем работу под названием Beautiful Places. Это Тиесто и Бриэнна Грейс.
0: 17 место.
3: Number 17.

Dive into the Ocean – это Alok, Ziba, Portugal the Man, работа, которая является финальной, закрывающей первую половину нашего списка. Но дальше мы пока не продвинемся, ведь еще предстоит кое-что послушать. Ну, вернее, мне бы хотелось, чтобы вы послушали новую работу от Alok и Дженнифер Лопес. Она называется Everything's Fine.

0: Everything's Fine. Это у нас Алок и Дженнифер Лопес. Просто под финал первой половины DFM Top 30. Ну, мне кажется, его точно нужно сделать ярким, ведь мы также ярко влетим во вторую половину. Оставайтесь с нами, друзья. Скоро мы продолжим.
1: Радио DFM. В Москве 16 часов.

0: это DFM Top 30, вернее уже вторая половина нашего списка. И я надеюсь, что он вам также сильно понравится. Меня зовут Женя Кротов, ну а далее здесь елка. Проще.
1: 15 место. Number 15.

0: Duke Razone, это Now и Warning. Они у нас две строчки теряют. Досадно, конечно. Пять недель они всего лишь с нами и уже куда-то вниз отправляются. Так в десятку лучших попасть и не получилось. А вот следующая работа, наоборот, набирает.
1: 13 место.
2: Number 13.

Shades of Blue, John Summit, Devolt, свежий трек 3 недели с нами и набирает 4 строчки, значит, в десятку попасть шансы все-таки есть. Ну, а если шанс у следующего потенциала, узнаем попозже. А у

0: Ocean House — это юбель. Вот такой у нас еще один потенциал. Друзья, не так много их осталось. Я думаю, что все они вам абсолютно точно понравятся. Ну, а мы с вами готовы к тому, чтобы скоро уже оказаться в десятке лучше. Не переключайтесь.
1: Реклама. Все говорят бизнесу: держитесь. А Точка Банк говорит: держите. Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. Точка Банк.
2: АО Точка. ООО Банк Точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
9: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
10: Здесь что-то есть.
9: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». Уже в кино. 18+.
11: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru. 6+.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: DFM Top 30.
13: DFM Top 30.
0: DFM. DFM Top 30 набирает обороты. Друзья, мы все еще не вошли в топ 10 этой недели, хотя скоро это случится. Слушаем трек Hollow. Это Эбон.
1: 12 место. Number 12.

Шаден, это By India, X-Chua, а также Мод у нас отметился. Ну что, много они хороших впечатлений собрали с этим треком. Будем надеяться, что они и дальше продолжат выпускать что-то такое же яркое. Кстати, не так давно у Мота вышел другой трек. Давайте заценим его. In the Club.

0: In the Club, это у нас мод, собственно, засветился, хотел с его новый трек показать, ну, как вам, оцените сами. Ну, а мы с вами, между прочим, послушали еще одну десятку классных треков. Сейчас напомним, кого мы уже оставили позади, и пойдем далее.
1: 20 место. Number
0: 20. Мод, намек на нас.
1: 19 место. Number
0: 19. One Republic. Give me something.
1: Восемнадцатое место.
2: Number 18.
0: Glen Carousel. Right.
1: Семнадцатое место.
2: Number 17.
0: Тиесто и Бриэн Грейс. Beautiful Places.
1: Шестнадцатое место.
2: Number 16.
0: Алок, Зиба и Portugal The Man. Dive into the ocean.
1: Пятнадцатое место.
2: Number 15.
0: Ёлка. Проще.
1: Четырнадцатое место.
2: Number 14.
0: Now it warning. Tu corazón.
1: Тринадцатое место.
2: Number 13.
0: Джон Саммит и Деволт. Shades of Blue.
1: Двенадцатое место.
2: Number 12.
0: Эбон. Hollow.
1: Одиннадцатое место.
2: Number 11.
0: By India, X-Cho и Mod. Шаде.
1: Десятое место.
2: Number 10.
0: Ну а здесь у нас Swim. Это BTS.

0: Абсолютно точно покорители женских сердец. Это BTS, трек под названием Swim, набирает одну строчку, хотя достойно бы хоть разок побывать на первом месте. Не получилось. У кого вышло, будем узнавать уже в ближайшем будущем. Будьте с нами.
1: Реклама на Дифа. Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение Максим. Два заказал в Максим. Три уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0 плюс.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июля.
5: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса. ТЦ «Аксон», первый этаж. ТЦ «Макси», дальняя 33. Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы 5.
6: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
7: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
8: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27, телефон 265-400.
9: Док! Прием, док! У нас проблемы! Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку!
10: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс в Вологде, Герцена 121 или звони 29-65-70.
9: Спасибо, док! «Доктор Ноут», Герцена 121.
11: Внимание, внимание! Профиль центр объявляет снижение цен на 3D-сетку для забора. Эстетично, надежно и недорого. Акция действительна до конца месяца. Профиль центр, кровля, фасад, забор. Звоните 54-54-54.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70-72-82.

0: Лучшие треки недели.
1: Best tracks of the week.
0: Радио DFM.
2: Это DFM Top 30. Мы все ближе и ближе к первым местам. Не так много классных треков осталось. Слушаем «На малиновой луне». Это моя Мишель.
0: Девятое место.
3: Number 9.

0: что, снова слушаем потенциал от Studio Killers. Работа под названием Let's Talk About Our Feelings. Не в первый раз они здесь с нами. И название, ну, длинное, конечно, но, тем не менее, мы готовы к тому, чтобы трек оказался в списке. Готовы ли вы? Узнаем в следующий раз. А пока продолжаем расставлять треки по своим местам. Мы, кстати, скоро до первого места уже доберемся, так что сейчас точно уходить не стоит.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Велкой поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты. Проекты России. 0+.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Пошла жара! Зажигаем во все!

0: Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на туту.ру.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+. DFM Top 30.
3: DFM Top 30.
0: DFM. Это DFM Top 30, друзья. Мы с вами практически приблизились к тройке лучших. Слушаем трек под названием Galaxy. Это Kung City of Plus London.
1: Седьмое место.
4: Number 7.

Talking Strings. Это Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан. 4 позиции набирают. Они, кстати, у нас лишь одну неделю в топ-10, но, тем не менее, очень бодро приближаются к первым местам. Так что все возможно. Ну, давайте заценим на сегодня финальный потенциал. Ну и продолжим с нашими рядовыми участниками. Don't Lose Your Head. Это Тиесто и Алиба Себастьянелли.

0: Don't Lose Your Head, это Тиесто и Оливия с Бешенелли. Предлагают голову не терять, а мы только за. У нас голова требуется для того, чтобы заценить следующих участников нашего чарта. New Religion, это Bebe Rexha и Faithless, спускаются со второго места сразу на пятое.
1: Пятое место. Number five.

0: Vertigo, а вот и Avalon Rockstone, они 4 строчки набирают и тоже в очень выгодное положение залетают, близко к тройке лучших. Ну и, собственно, давайте мы заценим, кто также хотел побывать в этой тройке, но у них не получилось.
1: 10 место. Девятое место.
0: Моя Мишель на малиновой луне.
1: Восьмое место.
0: Алока Калет. Dive into me.
1: Седьмое место.
0: Kung City of Lost London. Galaxy.
1: Шестое место.
0: Alan Walker, Isabella Melkman и Catherine O'Ryan. Broken Strings.
1: Пятое место.
0: Bibi Rexha и Faithless. New Religion.
1: Четвертое место.
0: Alan Walker и Rockston. Vertigo. А вот и главные конкуренты нашей тройки лучших. Кто же там окажется? Друзья, выясним через пару мгновений. Оставайтесь с нами. DFM ТОП-30 близится к своему завершению.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодняшним субботним вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается преимущественно пасмурная погода и плюс 21 градус. Ночью возможен дождь и плюс 17. Завтра утром осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 18.
2: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Пока все вокруг придумывают, как повысить цены, пицца-фабрика придумала, как их снизить. В нашем приложении ежедневные скидки на все. Пицца, роллы, десерты, горячие, закуски, напитки. Не веришь? Зайди и проверь.
6: О, Ямал, Вологда, окружное шоссе, дом 9, помещение 29, ОГРН 12-43-54-116-12+.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
9: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Energy FM Top 30. Ну что, друзья, вот и тройка лучших работ этой недели. Какие они самые главные треки этой семидневки? Заценим вместе с вами. Открывает ее сегодня Body Talk. Это Али Фабан и Рене Миллер.
1: Третье место. Number three.

0: Феникс, это Marshmello и Portugal The Man. Вот так быстро они спускаются с первого места на второе. Ну а кто же их обогнал и кто занял, собственно, лидерскую позицию, сейчас расскажу, только перед этим, конечно, попрощаюсь. Слышимся с вами в понедельник, меня зовут Женя Кротов. Всем пока, друзья, ну а мы переходим к первой строчке. Ну а на первом месте сегодня Don't Wanna Go Home, это Медуза и Henry Camomile.
1: Первое место.
2: Number one.

0: это происходит каждое буднее утро на Радио Дева.
1: Так, а где мы учимся, когда мы еще маленькие?
2: Школа.
1: Правильно. Так, когда дети больше не ходят в школу?
2: Каникулы.
1: Правильно. Когда ты покупаешь подарок, ты это хранишь внутри чего?
2: Коробки.
1: Правильно. Молодец. Так, сейчас какой сезон?
2: Лето.
1: Правильно.
2: Болезнь.
1: Очень вкусную штуку мазишь на хлеб.
2: А, ты просто кашляну.
1: Дура, да-да.
0: Шоу «Разбудильники» на Радио Дева. Реклама.
3: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон «Ашан. Красная птица. Нарезка. 200 грамм». Всего за 169,99 до 8 июля. «Ашан. Все выгодное тут».
9: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru 6+.
0: Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Плей, Марго, Леша Свик, Ния Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец. Вместе со звездами хайпа. Билеты на kassir.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
10: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
10: On DFM.
11: DFM.

0: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
1: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
1: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: До 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Актадиса 16-20, подобно на Туту.ру/6+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» – с заботой о сердце.
11: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
12: 8 и 9 июля. Ледовый дворец.

0: Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. Премьера на домашнем.
1: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
1: Я здесь, рядом.
0: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
2: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: А дальше тусовка
4: on DFM.
3: Потому что

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодняшним субботним вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается преимущественно пасмурная погода и плюс 21 градус. Ночью возможен дождь и плюс 17. Завтра утром осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 18.
0: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Утро на радио Дефа.
1: А представь себе хит про лето, где главный, он был с главным собачником, да, то есть DMX.
2: Ты поставишь DMX?
1: Да, DMX.
2: И сейчас расплодишь.
1: И отпетые мошенники. И получается, лето — это party up. Y'all gonna make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gonna make me go all out. Ну что же.
2: Сами ни слова больше.
1: Так, поехали. Отпетые мошенники versus DMX. Лето — это party up. Слушаем, потом обсудим. DJ Cypher.

0: Разбудильники на радио ДФМ. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Плей, Марго, Леша Свик, Миа Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец вместе со звездами хайпа. Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
4: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: Потому что...

0: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
1: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: Накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: До 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
5: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
6: Говорит ваш капитан. Мы набрали необходимую высоту.
7: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
8: Здесь что-то есть.
7: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». Уже в кино. 18+.
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, Угарин, 102-773-988-54-58.
10: А дальше тусовка
11: on DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодняшним субботним вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается преимущественно пасмурная погода и плюс 21 градус. Ночью возможен дождь и плюс 17. Завтра утром осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 18.
0: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM. Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.

0: Буднее утро на радио Дефа.
1: Что такое шпилька в Формуле 1?
2: Шпилька?
1: Да. Шпилька.
2: А это девушка, которая рядом с тобой сидит. Рядом с гонщиком.
1: Целая девушка и шпилька, да?
2: Ну, они там, ой, у меня тут новая шпилька. О, Ким, ее зовут Ким. Спрашивает Луиса Хэмилтона.
1: Ким Кардашпилька, да?
2: Кардашпилька.
1: Шпилька в авто или мотоспорте – это очень крутой и узкий поворот, заставляющий гонщиков сбросить скорость почти до минимума и развернуть болид примерно на 180 градусов.
2: Это как раз, наверное, это самое сложное, да? Как сохранить скорость максимально возможную на повороте.
1: А эта скорость очень-очень маленькая. Поэтому в Формуле 1, к сожалению, шпилька не повышает самооценку.
2: Держак и шпилька. Это как будто сериал какой-то.
1: Не говори.
0: Шоу «Разбудильники» на радио Дефа. Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
1: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: реклама. Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь, рядом.
0: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+. Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Плей, Марго, Леша Свик, Ния Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец. Вместе со звездами хайпа. Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
5: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
5: On DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодняшним субботним вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается преимущественно пасмурная погода и плюс 21 градус. Ночью возможен дождь и плюс 17. Завтра утром осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 18.
0: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Пока все вокруг придумывают, как повысить цены, пицца-фабрика придумала, как их снизить. В нашем приложении ежедневные скидки на все. Пицца, роллы, десерты, горячие, закуски, напитки. Не веришь? Зайди и проверь.
4: ОИМАЛ, Вологда, окружное шоссе, дом 9D, помещение 29, ОГРН 12, 43, 54, 116, 12+.
5: Ищи стабильный

0: буднее утро на радио Дефа.
1: Трекан 2026 года Миша Миллер. Hey na na na. Ну что ж, следующий ремейк до сих пор ревет корпоративы. Кактузик Линолеум. Трек две штуки 11 года. Milk and Sugar. Hey na na ne. Hey na ne na. Вот так будет даже. Бельгийской группы Vaya con Dios. Na ne na. Слушаем оригинал.

0: Разбудильники на радио ДФМ. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Куда?
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП, теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Welcome back, and right now...
2: А теперь тусовка.
0: On DFM.

0: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
1: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: А вот и еще привезли из самоката.
1: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
6: Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Плей, Марго, Леша Свик, Миа Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец. Вместе со звездами хайпа. Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
7: Welcome back, and right now.
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM.

0: Реклама.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
0: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.

Радио DFM.

0: реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
0: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
0: Плати по миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM.

0: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Ищешь

0: двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июля.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве полночь. Радио DFM.